ngaasuunguqama naarat jaarnikumut синнаксақаттангиттунгули синнаксаама наараллунга тусарнертуни оқаусиқақаттармута атортовинэрмигни инеусингинни илисариаулуксаугама саали инуараавгу куппартаарми атақаккалнерлунга тайма нипилиораартунниармигама униккаарлунга qaujissimajagaraannik ilanginni maan ullumeulertoq qaujinerilaqtama atjiginngimmagu ullumeli kisutuinnaqalerpugut sunarimaari taissumanili qaujitillunga qangattiamaarulu inuugaluarmayunga найти фотте сепомгу инуунеқартаусама юнг қавиллаунгиннама нутарааруалаорама тейкане инуужувниугама соққуисулерпаллиаллунга аджигилаарсимангитанг уллумиужу таманна атортоқ қиммииннарнут умеақартугулила қавиллаортунга тайккунага тукутукторулунни аммалу ангиллуваллиатиллунг аулаути такалилаарсимагиллуни файлерулунгни тайкква нутараутиллунга тайкква атулаорту тайнали умеа маккуугни умеартакалаарсимагма уваттинни тайкква тукутукторулунгми аулаутакарсана пекатаатингеккаутулиуллуни тайманна хавиилаарсимавунга тамакква сикитиу расай аджигингиттуарлу пита қаужималаунгитаву нунаккоорутиник дунна қаужималаунгиттуг қангаласиуллуунни тусааваккалуарлунга қануилингаммагаата қаужималаунгиммиюнга аммалу қаллунаджаақтаулаармигама лутагааллунга тамакку имигаиллу питақалаорсимангитту таиссумани аджигилаорсимангитанга таманна уллумили аджигингилэрмагу кисулимаахалерпугут инуи тамарми палуйаарлу аллуиттерлуулэрмута дайсумани аджигиттиалаорсимангитанга униккаарлунга нутараарлунга тайсумани иккаумагама нунақарпалаарсимагатта тайкани икпеардю кангиана иглордуани аммалу таппаани кангиллеқаккалнериллута таттау нуналинни аа тайкко кангилли кангиллеқаттаарсимаю уужукулуккуулаарсимасин аммалу таовани икерасаартингми нунақақаттартуни исоққуисуммиюнгаттаа упангмагаатиг уджерилуанги тарлуакка кисяана каллунаджаалераангамиг аққусаарпалаорсимагмата қаужимаджутигилаартакка нанилунунақармагаата қаужимангиккалуарлуги таймайлингалаорсимавугут тайкан иглордуангунеқартауюни нунақарлута инукиттерулуулаорсимаюгу илагиингиннаулаорсимагатта таакква иллавун тааккутуангуллути таунанилу китингааттинни тамаани нунналегалаагкутиулаарсимайуи илла нунақавиктуаққуииллутик қимуксииннарнеоқатталарсимайу таппанеэтту қиммеқалаарматайлаа таваква уллуулаарсимайу таиссумани уллумиму тукисуваллиутикисималеқакки аксоортуиниуммата уллумиму кануингияаруннатсиарлута инуувгут куялеқаттартунга таутаматуминга кануингияақатаутунга таваккуа аксоортуалугмагаата қауи магитаралуакка кисяани мааннаму исумагингуарлугу аксоорнерсаллатта ангулаорсимайу кисуксақалаорсимангиммата тамаккуалу териганиасалуи таматжинеқутиксамалутуулаорсимангмата асингинни мааннатиту каалерами инулериимуллуунни ажорсартулериимуллуунни упагуллуни

ангиллукиангкква канулларе узэгэттиангиннаккутамунна кисяани тикит тикиттортали талиалуунгу писуктуми уннуккун тааккуа атикилаарсимагмата тикит тутаакква исертунгилаамаккуу тааккуа иннаи уимая кэрэрэрмата парнаклуни лутайна ангагилаартпу иппе аммалу атаатабу парнаккитури туавертуаалуумати узэрилэрлуги парнактуаалуути уннуалуккут ауллераарсумая таима таманна каппиаги гэрэрлугуулаарсумаяра сунааппу иман ила нутагаамун каппианангиттуугалуа таакку илакка каммааллерсималермата сунааппу таакку писунгмата таима тэйкква таан сума тикиттуунулианга китунгақарлуни таппаангу писугуннааллингмаллукаана химактаарнерлуни унгасуттукаллаартерулунг таакку сунааппу таппунгу ила оқариарторсиннаан тамаунга писунгнерами уллурасагнаулуксаауйу таппаанга кангиттинни пиюнналуаруннернерами неқэқангимуллу кисоқангиму канутиги кисоқартигилармагаат қауямангитаралуакка кисяане таима синилералуаққуумматиллунга тикитту тааккуа эққуммариллунга сунауппатаанна қимактаусимайо оқтааккунангалила аййаарлуни уннуакку унгаситтукалларуллунгу галуа мааннале қауямаллугу таппагнаиллерпиулаарсимайо қимуксиккулли сикитууккуугалу унгасиартуктурулунгу тикиутияулаарсимайо қануингитиллугу ила инуйуннитуиннариақаққуулилаарсимайо тусауматуиннерлугули униккаартаулиллугу инуйунне лигаанермииллаарсимайо қиунерму тааккунангат ангагилаортаттинни кунни икайулаортувиниуммата таиккуа хуягилларивакка кануингиккутаақкуулилаорсимаммата таиккуа инунгилертугалуаникку таикку униккаариакка таманна синигасуктуни наалактаунгуя наармимман таиссуманиутиллугу парсайя такангиккалуарлиллугу парсайлаорсимайуй уннуакку кисяане пияулаорсимайортайна аййаулу тэйма пируппаллиавагмигама агунасулукатаокатта илаокаттариахалаарсимагаттали илаойуммаалуулсараорсимавунга аммалу уллаакку синигуммаалуулаорсималлунга алианайттуалуокаттараорсимагму уллаакку синиллунга тэйма оққувиситтиарлунгалу тамаккуа кисутуинни икума лерлути тааккуалу иннаруйи ниппинги ингеқатталунгингиллу иманна кисутуинна иктутуунгимматтали тамаккуа алианайгу суутертуараалу синиккаалуулаорсимагаму илаунеараагаму уллааккут уэнгартуалууллунга синигумажуалууллунга синикканнерасук гяангиккалуарлунга синиликканнеқаттарлунга суактаулақилеқатталоорсимагаму синиликканнериарнага синик қитонгахарама синиккарни уваннингаатуиннарту таима уллааккуллу эққуммараангама тупаартауллунга макиллунга оққуксариақарлунга нериқуяуллалеқ палаормигама уллумига оқиунеангиннама эққуммалисаамукаангиттиаммариллунга нериумангиттиарлунга нерититау уалаорсимавунга сунауппу таммагиттиарлутин уваннулли нааммалуаққуиқаттараорсимангиттиугалуарна маанна қауямарулсалеривунга нерисимангиллуни қиуянарнерсаммари нерисиматтиарлуни қиунангиннерсаллаттаагумма айонгиннерсааннерлунилу сунауппу қауямаму тамаккунинга тааймааннаарлаққулаорсимагатта тамаани мианеқсииккамалутуинна наусимассуиялаорсимагмигама маулеқпалаорсимагматайла қимуксими туктоқангиттуалуулаарсимагмана тунунерусе қаниттукку

kiungunin mauri kasutlaqqaarluta taima upengaksalerma natteaqaleqpallialerma natteaqasulertualoqattalorsumangmata qimminulli qimuksepalaorsumagattaila natteaqtitauniaqnerma qaujimannerluni taman quvianernerpaanguqquiqattalorsumayo inuuse quvianalaanguqquiilaorsumayo natteaqasugiarniarluni nangminerlisapillanaguugalua imiktaugma natteaqtainna tigul tiguyan qaartangata natteaarnerartaupalaorsumangma natteaqasugittiarpaqsunga sunaabupitsujjagaqulutuinnerlunga tamanna taimannaullalaorsumangma natteaqtukkaaluujjutigiyaqa natteaqasuqtualuupalaorsumangmata taakkua qaujjivikkali taimannatteaqasoqqaarlutik ilangani namungaayasiqattalaarmingmata nannialuqlutik lutaavung itiviaanu tamanna taimannaullalaorsumavu utiriakkanniartiklunga taissumani suqquigiyamatto iluaniiqasiutiyo suqquigiyamaili iluaniiqasiutiyo unikkaaqqaugama taakko nuna uvagu iglerlaarmiutaullerpugu amma kangittinni niittoqarsuna taima taannatta uvattinnimiutaujo арнақатигиллугу тааккун нингиуккунни писимаяулоорсумангма куннагма атеқарсуни куннаужутаужо тайкулнга иппиарлугма куннагалерми куннаужунинила таувани куннаужутаужо тайшумани тааккуна нэрмиутаулоорсумангма кангиллиттинни сакиқарсуни сунаува тааккунига тайма уджериама илангани илуаани тики тикиппагматайла қаллунатжаарлутиллу тикиккиллутик қаллунатжаарлутик тусартитаулилаорсумайгу қануиллинеққуйиюми тайна таанна илагиявунила таппани пируқатигиявү тааккунангалли нигиуккутта таассамайла қаннакутту уиги пируй пируйянга писиманнерамикку тайма таппикани кангиттинни симеру симингми кикертарулук тахарма тааналу аватинги ауккарниунгиннасуунгмати таанна суддукулунгми пикатаали таяаулуна пикатаалу таанна ауккарниалунгми таяаокаттарлуни симиилаяокаттарлуни таиманнаусуунгма кисукуттиллериани қаужимангиккалуарлунга тусартитаулилаорсумайгу тайнаго илаву имаарлуни инуйуннерма таманна укумааттуалооққуиилаорсумай уваттинна сунаува наттерасугасуллути қануиллаттаармагаате қаужималуангитакка униккаарпиусимақаттарникуугалуартугу тайна паянгуллу наттерасоққуорлутингиккуа имааларсуманнермати таима имааларлути қакигами қилоқаттаутиювинигитукиа писуқлути ангеққаавалтиана сулертувини улаорсумайу таанна паянгу униккааларсумангмат масаулерами суоқайма пиюнналуаруннеерами таанна писуққиллутиксули кингуллиунгаарлуни таанна пиқатаа таанна кингуллиунгаарту катангнерами ииякаутигиювиниулаорсумайо таималу асиуллуни таанна нингиоқилаортаву нагликсаарторулуулаорсумангма суоқайма пируиллуниуллу ингутариллуниуллу таиманнаулаорсумайо таиккуа аксуруутиқалаорсумайо таиссамангу илангартуалугами имаагуортуми